0: Господа, и мы помолимся.
1: Господи,
0: мир, свободу и спасение душ наших, Господа, и мы помолимся. Забыл всего святого добрый стан, святый Божий церковь, изъеднание всех, Господа, и мы помолимся. За святый храм, святый с верою, благоговением и страхом Божим, входит до него, Господа, и мы помолимся. За святейшего Вселенского архиерея Лева Папу Римского, и за блаженнейшего патриарха Святослава, и за преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирила Володимира, и за боголюбивого епископа Миколая.

0: Или самые скорботы, не вынужды, Господами, помолимся.
1: Заступи, спаси, помилуй, охрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого миру.

за святейшего Саиского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю